заря сонарясь, кад Иисус в мотори, дор не детине, кяра кад ешь алетори, фрунза си дестрама.